0: растергаш курданунда бакию.
1: Роберто Мурло. Фонтана all'ombra.